0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Орша. Горад у гісторыі вайны адметны і займае важнае месца. Менавіта тут у 1941 пачаўся першы залп «Катюшы», якая потым стала легендарнай. Падполле, партызаны, людзі змагаліся з ворагам як маглі і як умелі. Ужо з сярэдзіны лета 1943-га праціўнік зразумеў, наступальную стратэгію трэба мяняць на абарончую. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік ваенна-гістарычнага музея імя героя Савецкага Саюза Канстанціна Заслонава Ганна Сасноўская.
2: І вот в тылу немецкіх войск от Чорнага моря в северным направлении выстраивается лінія абаранительных сооружений. Так называемый Восточный вал. К югу от Беларуси часть укреплений этих называется линия Вотан по имени скандинавского бога войны. Ну, а уже на беларускай земле эта часть сооружений называется линия Пантера.
1: Якраз у наваколе Горшы гэтыя ўмацаванні былі асабліва магутныя, бо горад буйны чыгуначны вузел стратэгічна важны для гітлераўцаў, якія не хацелі выпускаць Оршу са сваіх звярыных лап.
2: І поэтому на протяжении кілометраў 40 устанавливают мінныя, противопехотныя і противотанковыя поля, копают заградительныя акопы, устанавливают полосы колючай проволокі. Кроме того, устанавливаюцца агнявыя точкі. Периодически проходят пристрелочные тренировки, то есть настолько плотно ведется огонь, что гитлеровцы хвастаются, мышь не проскочит. Да скорее Днепр повернет свои воды вспять, нежели русские преодолеют Восточный вал. Вот такая глухая линия обороны находилась в окрестностях Орши уже к осени 43-го года.
1: Але ў канцы лета 43-га фашысты пацярпелі паражэнне ў бітве пад Курскам, шмат ахвяр, страт. Яно было яшчэ і зруйнавальнае для маральнага стану варожых салдат.
2: І ўжо фронт разворачваецца. І вот лінія фронта прыбліжаецца к нам і застывает в Дубровинском районе. 9 месяцев стоит фронт. Ежедневно командиры поднимают солдат красноармейцев в атаке. А гитлеровцы не имеют недостатка ни в боеприпасах, ни в продовольствии, даже и в одежде. На то время они уже приспособились к нашей зиме. Красноармейцы гибнут. Но к весне 44-го советское командование все-таки учитывает предыдущие недочеты и в разработку поступает операция «Багратион».
1: Частка яе Витебска-Аршанская наступальная операция. Командование 3-м Белорусским фронтом прымае Иван Черняховский.
2: И вот 23 июня 44 года, 6 часов утра, начинается артподготовка. В течение 2 часов на головы гитлеровцев летят снаряды. А потом, когда орудия утихли, в бой поднимается пехота. И спустя 4 дня, этот путь сейчас можно на машине преодолеть минут за 40, а спустя 4 дня только советские войска входят в Оршу.
1: Першымі ступілі на вуліцы горада байцы 753-га стралковага палка пад камандаваннем Фёдара Сцебянёва. За імі следам грукаталі гусеніцы 213-й танкавай брыгады.
2: І ўжо к вечару горад наш полностью занят савецкімі войскамі.
1: У 1978-м у центры Орши открыли памятный знак партизанам, подпольщикам, воинам Червоной армии, вызволителям города. Помнику в выгляде двух стел.
2: Вертикальную и опоясывающую горизонтальную. На горизонтальной стеле выбиты наименования 41 воинской части и соединения, которые получили гордое звание Аршанских за освобождение моего родного города в июне 1944-го. А на центральной части памятника изображение партизана в шапке-ушанке, женщины-подпольщицы и солдата Красной Армии в каске. Как раз воплощение всех тех сил, которые завоевали свободу моей родной Орши. Вершину вертикальной стелы венчает стилизованный развивающийся флажок.
1: А на центральной части стелы находится макет ордена Айчыннай войны первой ступени.
2: Стоит сказать, что тогда, в 78-м, сама вертикальная стела была полностью белой, без каких-либо дополнительных элементов. Появился макет ордена в 1984 году, как раз, когда моя родная Орша была удостоена этой высокой правительственной награды.
1: Гэты памятный знак быццам велізарная дзякуй у бетоне. Вялікая падзяка жыхароў мірнай Оршы тым, хто змагаўся з ворагам, загінуў у баях за свабоду, тым, хто вызваліў іх родны горад і родную Беларусь. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио столица.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі і што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі. Юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёлета гасцінна расчыніць свае дзверы з 14 па 20 ліпеня. Ад класікі да сучаснай эстрады, народных матываў да яркіх эксперыментаў. Асноўнымі пляцоўкамі стануць летні амфітэатр, канцэртная зала Віцебскай, цэнтральны спартыўны комплекс. Адзначае генеральны дырэктар цэнтра культуры Віцебск, директор международного фестиваля мастерства Глеб Лапицкий.
2: Стадион наш, центральный спортивный комплекс, он точно так же развивается. И в этом году мы всех успокаиваем. Товарищи, не переживайте. Тот, кто не купил билеты на «Золотой хит», может прийти на танцплощадку. И там вы увидите ваших любимых кумиров ретро. Вы точно так же можете совершенно обрадоваться и четко понимать, что рок жив, и рок будет жить на Славянском базаре. Потому что и Чиша компания, и Пикник, и Петр Ефимов со своей группой – это целый полноценный 3 сольных сета в одном мероприятии, которое сделано в очень красивой локации, которое сопровождается и фудкортами, и фудтраками, и трансляциями. Поэтому вот, наверное, в этом многообразии есть Славянский базар.
1: На купалле у Александрыі ўпершыню пройдзе сырны фестываль, які аб'яднае вытворцаў з усёй Беларусі. 11 ліпеня госці змогуць пазнаёміцца з разнастайнасцю айчынных сыроў, даведацца больш аб традыцыях сыраварэння і адкрыць для сябе новыя смакі. Побач з фестывальнай пляцоўкай арганізуюць спецыяльную лакацыю адпачынку, дзе можна будзе зрабіць паўзу, атрымаць асалоду ад сыру і, вядома, ад атмасферы свята. Тигры, акрабаты на вярблюдах, канатаходцы. У Белдзяржцырку новая праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Уладзімір Шабан.
3: Уникальная программа, потому что присутствуют артисты буквально со всех континентов. Это Европа, это Латинская Америка, ну и, конечно же, артисты Белорусского государственного цирка. Мы услышим и итальянскую речь, и латиноамериканскую музыку, которая будет звучать у нас. Представлены все жанры, и акробатика, и клоунада. Кстати, клоун из Колумбии. Вот посмотришь, что ж у них там за юмор такой.
1: У Віцебскай вобласці 27 чэрвеня ўсіх запрашаюць у аграгарадок Ноўка на абласны фестываль вулічнага і цыркавога мастацтва «Волаты прыдзвіння», прысвечаны самому высокому чалавеку ў свеце беларусу Фёдору Махнову. Аграгарадок «Дварэц» у гэты ж дзень, прэмія рэгіянальнай свята «Лунінецкія клубніцы», «Нясвіж», летні фестываль «Джаз у горадзе Н», Мінск стане пляцоўкай міжнароднага фестывалю «Свята льну», «Родная мастацтва». Модная. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко подписал закон об ратификации протокола об внесении изменений у договор помеж Белоруссию и Россией об развитии военно-технического сотрудничества. Документом внесены изменений у часы спрощения парадку поставки агрегату и узлов комплектующих. Ратификация дозволит большей колькости айчинных организаций оперативно добывать продукцию военного призначения у России. Одна з галоўных пагроз на дарогах – нецвярозыя вадзіцелі. Больш падрабязна аб чарговых выяўленых фактах п'янага ваджэння расказала прадстаўнік дзяржаўнай інспекцыі Маскоўскага района сталіцы Віолета Мялешка.
2: На проспекте Дзержынскага остановлен автомобиль «Пежо» под управлением 22-летнего мужчины. По результатам медицинского освидетельствования в его организме выявлено более 1 промилле алкоголя. Вблизи дома номер 10, корпус 1, по проспекту газеты «Звезда» остановлен автомобиль «Хавел» под управлением 66-летнего мужчины. В его организме выявлено около 2 промилле алкоголя. По улице Сергея Есенина 36-летний водитель автомобиля совершил наезд на припаркованные автомобили «Кия» и «Ауди». У прибывших на место ДТП инспекторов физическое состояние водителя вызвало подозрение. От прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования водитель отказался. Кроме того, установлено, что мужчина не имеет права управления, поскольку никогда не получал водительское удостоверение. Водители отстранены от управления транспортными средствами. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, категорически запрещено за отказ от прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования. Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.
1: Белорусский державный музей народа архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае 4 ліпеня на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма. Пляценне вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыя вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. 44 чалавекі, у тым ліку 5 дзяцей, загінулі ў Беларусі з пачатку купальнага сезона. Ратавальнікі заклікаюць выбіраць толькі прызначанае для купання месца, уваходзіць у ваду паступова і выключна цвярозымі. Дзеці заўсёды павінны знаходзіцца пад пільным наглядам дарослых. Нарукаўнікі, камізэлькі толькі дапаўняюць, а не адмяняюць бацькоўскі нагляд. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность, пераважно без опадков. Только месяцами по полночному усходе краткочасовые дожди и навальницы. Температура по ветра от 23 до 35 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у Гродне плюс 31-33, у Бресте плюс 33-35, у столицы до 29 градусов тепла. Тепла без опадков.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да! Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без опадков. Только месяцами по полночному усходе краткочасовые дожди и навальницы. Температура поветра от 23 до 35 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у Гродне плюс 31-33, у Бресте плюс 33-35, у столицы до 29 градусов тепла. Тепла без опадков. У сувязи со спякотой все больше громадян накировываются до водоема. У ратавальники нагадывают меры перестярогі. Треба выбирать только призначенные для купания месцы. Стихийные пляжи хавают небезпеки от неведомого рельефу дна до веров. Уваходить у воду треба поступово и выключно тиарозом. Алкоголь снижает хуткость реакции, погоршая координацию и может спровоковать курчи. Дети повинны находиться под пильным наглядом дорослых, бо малое может потонуть за лишь секунды, но вот там день глубоко. На рукавники, камизельки только дополняют, а не отменяют батьковский нагляд. Различивайте силы, на вот выдатному плывцу лепш не заплывать далеко от берега. По народным календары 27 червеня Елисей гречка сей. У гэты день завершали посеу гречки. Лечилось, что миновито так и надасть лепший урожай. Наши протки верили. Черные хмары о полдне до ливня у вечеры. Тихий гром до краткочасового дождю. Гучны да затяжной непогоди. Зорное небо ночью до сухого и ясного тыдня. Активные комары до тепла и засухи. Шмат мошки до урожаю грибов.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па паўночным усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 23 да 35 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве плюс 25-27, у Гомелі плюс 26-28, у Гродні плюс 31-33, у Брэсце плюс 33-35, у сталіцы да 29 градусаў тепла без опадков.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столице. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная воблачность, пераважно без опадков. Только месяцами по полночному усходе краткочасовые дожди и навальницы. Температура поветра от 23 до 35 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у Гродне плюс 31-33, у Бресте плюс 33-35, у столицы до 29 градусов тепла. Тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Радио «Столица». Музыка твоей души. The future is bulletproof. The aftermath is secondary.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Столица ТОП-10.
1: Тройку лидеров открывая «Луна». В этой тишине эта песня про эмоции, якія часто тяжко выказать словами. Лусине Геворкян вельми тонко передае настрой унутранага пошуку и разважанняў. Композиция не спешается и поступово раскрывая свою глыбиню. Менавіта гэтая шчырасць и допомогла треку занять место у тройцы лепшых.
0: Номер 3.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Рабочий визит президента Беларуси в Россию протягивается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретар кіраўніка державы Наталья Эйсмант. Перамовы с президентом России на сегодня запланованы и на вот в поширенном складе. На первые дни Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате ТТТ. Магілёў сёння адзначае дзень горада. У праграме святочных мерапрыемстваў выстава-прэзентацыя прамысловых гігантаў, кірмаш рамеснікаў і інтэрактыўная акцыя з роспісам аўтамабіля. У парку Падніколле арганізаваны маштабны гандаль. Для дзяцей працуюць атракцыёны і аквагрым. У Камсамольскім скверы выстава-кірмаш і фестываль марожанага. Дзяржлесахова перайшла на ўзмоцненае патруліраванне ў сувязі з павышанай пажаранебяспекай. Спецыялісты рэкамендуюць перад паходам у лес даведацца актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса, дзе аператыўна абнаўляюцца даныя аб сітуацыі ў лясах і ўвядзенні мер абмежавальнага характару. Сегодня у Минску дорожная разведка наносится на улицах Барамзиной и Киреева. Державная инспекция рекомендует увеличивать это при выборе маршруту и быть уважливыми. По возможности отмовиться от поездок на особистом транспорте у самую горячую. Берите у дорогу запас питной воды. Спыняйтесь у тени отпочить. Не покидайте у транспортным сродку на спякоте детей, пожилых и живел. Зараз у Минску 28 градусов тепла, по информации Белгидромета. В ближайшие сутки в Украине прогнозуется малооблачное, переважно без опадков на дворе. Только ночью местами по усходе невеликий краткочасовый дождь, махчима навальница. Температура по ветру ночью плюс 14, плюс 20, днем до 38 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33, у Гродня плюс 35, плюс 37, у Брестя плюс 36, плюс 38, у Минску

0: Ночью 17-19 градусов тепла, завтра днем плюс 31, плюс 33 без опадков.
1: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 29 градусаў цяпла, па даных Белгідрамету. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца малавоблачнае, пераважна без ападкаў надвор'е. Толькі ноччу месцамі па ўсходзе краткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ноччу плюс 14, плюс 20, днём да плюс 38. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 29, плюс 30. У Магілёве плюс 30, плюс 32. У Гомелі плюс 31, плюс 33. У Гродні плюс 35, плюс 37, у Брэсце плюс 36, плюс 38. У Мінску ноччу 17-19 градусаў цяпла, заўтра ў дзень плюс 31-33 без ападкаў.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: После того, как первая хваля захопления финами The Rasmus прошла, оказалось, что они не такие уже молодые, и их дискография не обмежевывается хитом Dead Letters 2003 года. Переведение старых альбомов повинно было рушить услед, так и здарылось. У 2001 вышел диск Инта.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Для раскрутки альбома «Erasmus» выпустили синглы «Madness» и «Fallen». Обедве песни, которые дали этим синглам назвы, у дальнейшем стали соправдными хитами, которые прогремели на всю Европу. «Fallen» стал лепшим синглом года, так само гурт отримал узнагороды, как лепший рок-гурт, гурт года и, уласно, за лепший альбом, который стал у Финляндии платиновым двойче. Этот альбом по стилю так само относят до альтернативного поп-рока, але тут еще больше, чем у попереднем альбоме, чутные нотки хард-рока и навод металла. Отчувается некая психоделия. У текста хлопцев и девчат з'являється все больше сенсу. Безпречно отчувается, что они постарели и уже не те подлетки, которые были у первых працах. На этом развитуюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи!

0: встречи в июле.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У выпускников ВНУ Беларуси сегодня республиканский баль. У футбольном манеже Минска собрались самые лепшие учерашние студенты из всех регионов Украины. Президент повиншовал их с поспеховым заканчиванием учебы и початком чергового раздела истории, якую яны пишут сами. Белорусский державный музей народной архитектуры и побыта увез за Озерцо Минского района за прошедшее 4 липня на Купалле. Гостей чекает насыщенная программа. Плетение венков, купальское шесть с обрадовыми песнями, великое 7-метровое вогнище, мастер-класс.

заинтересованными организованы рейдовые мероприятия. Для профилактики правонарушений активно используются квадрокоптеры и средства персональной мобильности. При этом самыми распространенными правонарушениями в местах отдыха являются купание в запрещенных местах, распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения. МВД обращает внимание, что зоны отдыха и пляжи являются местами, где распитие алкогольных напитков запрещено. Также следует проявлять бдительность, так как нередко явление в местах отдыха – кражи оставленных без присмотра вещей. В этой связи напоминаем о необходимости соблюдения элементарных правил сохранности имущества. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Зачастую они проводят жаркие дни у водоемов без сопровождения взрослых. При этом купаются в непредназначенных для этого местах, ныряют с берегов, используют плоты и надувные матрасы, не понимая, что эти действия могут привести к трагическим последствиям. Во избежание несчастных случаев, каждый родитель должен найти время еще раз объяснить детям, как вести себя на воде. Напомнить, что до 14 лет купание возможно только под контролем взрослых и в разрешенных для этого местах. Соблюдение установленных требований позволит избежать неприятностей и сделать отдых безопасным.

По информации Белгидромет, 28 червня у Беларуси прогнозуется маловоблачно и пераважно без опадков на дворе. Только ночью местами по усходе невеликий краткочасовый дождь, магчыма навальница. Температура по ветру ночью плюс 14, плюс 20, днем до 38 градусов тепла. У областных центрах днем у неделю чакается. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Гродні плюс 35, плюс 37. У Бресте плюс 36, плюс 38. У Мінску ночью плюс 17, плюс 19. У день плюс 31, плюс 33 без опадков.

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месцы сёння Мьюз. Unraveling – это еще один приклад того, как Мьюз умеют перетворать рок у сапраўдное шоу. Мэтью Беллами знов пропануя слухачам масштабное гучанне и великую драматургию. Песня наполнена напружаннем и поступово набирает моц до самого финалу. Это музыка, якая потребует, каб яе слухали гучно.
0: Номер 7.

0: Тройку лідараў адкрывае «Луна». В этой тишине гэта песня про эмоции, якія часто тяжко выказать словами. Лусіне Геваркян вельми тонко передае настрой унутранага пошуку и разважанняў. Композиция не спешается и поступово раскрывая свою глыбиню. Менавіта гэтая шчырасць и дапамагла треку занять место у тройцы лепшых.
1: Номер 3.
2: Если ниже не упасть мне,

0: Топ-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Пол Маккартни, Come Inside. На девятым месцы сёння The Pretty Reckless, When I Wake Up. Восьмы нумар Enemy Inside, R.I.P. Сёмое месца Muse, Unraveling. Нумар шесть Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Con, Reward the Scars. На четвертом месте Halloween, Universe. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3, Луна, В этой тишине. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш переможца, Badomans, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послушать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idle Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Evanescence, Sanctuary, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте Столица ТОП-10, найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: Столица ТОП-10. Свежачок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Орша. Горад у гісторыі вайны адметны і займае важнае месца. Менавіта тут у 1941 пачаўся першы залп «Катюшы», якая потым стала легендарнай. Падполле, партызаны, людзі змагаліся з ворагам як маглі і як умелі. Ужо з сярэдзіны лета 1943-га праціўнік зразумеў, наступальную стратэгію трэба мяняць на абарончую, расказвае старшы навуковы супрацоўнік ваенна-гістарычнага музея імя героя Савецкага Саюза Канстанціна Заслонава Ганна Сасноўская.
2: І вот в тылу немецкіх войск от Чорнага моря в северным направлении выстраивается лінія абаранительных сооружений, так называемый Восточный вал. К югу от Беларуси часть укреплений этих называется линия Вотан по имени скандинавского бога войны. Ну, а уже на беларускай земле эта часть сооружений называется линия Пантера.
1: И как раз у наваколя Хорша гэтыя умацаванні были асабліва магутныя, бо город буйны чыгуначны вузел стратегічна важны для гітлераўцаў, якія не хотели выпускать Оршу со своих звярыных лап.
2: И поэтому на протяжении километров 40 устанавливают минные, противопехотные и противотанковые поля, копают заградительные окопы, устанавливают полосы колючей проволоки. Кроме того, устанавливаются огневые точки. Периодически проходят пристрелочные тренировки, то есть настолько плотно ведется огонь, что гитлеровцы хвастаются, мышь не проскочит. Да скорее Днепр повернет свои воды вспять, нежели русские преодолеют Восточный вал. Вот такая глухая линия обороны находилась в окрестностях Орши уже к осени 43-го года.
1: Але ў канцы лета 43-га фашысты пацярпелі паражэнне ў бітве пад Курскам, шмат ахвяр, страт. Яно было яшчэ і зруйнавальнае для маральнага стану варожых салдат.
2: И уже фронт разворачивается. И вот линия фронта приближается к нам и застывает в Дубровинском районе. 9 месяцев стоит фронт. Ежедневно командиры поднимают солдат красноармейцев в атаке. А гитлеровцы не имеют недостатка ни в боеприпасах, ни в продовольствии, даже и в одежде. На то время они уже приспособились к нашей зиме. Красноармейцы гибнут. Но к весне 44-го советское командование все-таки учитывает предыдущие недочеты и в разработку поступает операция «Багратион».
1: Частка яе Витебска-Аршанская наступальная операция, командование 3-м Белорусским фронтом прымае Иван Черняховский.
2: И вот 23 июня 44 года, 6 часов утра, начинается артподготовка. В течение 2 часов на головы гитлеровцев летят снаряды. А потом, когда орудия утихли, в бой поднимается пехота. И спустя 4 дня, этот путь сейчас можно на машине преодолеть минут за 40, а спустя 4 дня только советские войска входят в Оршу.
1: Першымі ступілі на вуліцы горада байцы 753-га стралковага палка пад камандаваннем Федора Сцебянёва. За імі следам грукаталі гусеніцы 213-й танкавай брыгады.
2: І ўже к вечару горад наш полностью занят савецкімі войскамі.
1: У 1978-м у центры Орши открыли памятный знак партизанам, подпольщикам, воинам Червоной армии, вызволителям города. Помнику в выгляде 2 стел.
2: Вертикальную и опоясывающую горизонтальную. На горизонтальной стеле выбиты наименования 41 воинской части и соединения, которые получили гордое звание Аршанских за освобождение моего родного города в июне 1944-го. А на центральной части памятника изображение партизана в шапке-ушанке, женщины-подпольщицы и солдата Красной армии в каске. Как раз воплощение всех тех сил, которые завоевали свободу моей родной Орши. Вершину вертикальной стелы венчает стилизованный развивающийся флажок.
1: А на центральной части стелы находится макет ордена Айчынной войны первой ступени.
2: Стоит сказать, что тогда, в 78-м, сама вертикальная стела была полностью белой, без каких-либо дополнительных элементов. Появился макет ордена в 1984 году, как раз, когда моя родная Орша была удостоена этой высокой правительственной награды.
1: Гэты памятны знак быццам велізарнай дзякуй у бетоне. Вялікая падзяка жыхароў мірнай Оршы тым, хто змагаўся з ворагам, загінуў у баях за свабоду, тым, хто вызваліў іх родны горад і родную Беларусь. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радио «Столица».

0: Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая.
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромет, 28 червня у Беларуси прогнозуется маловоблачное и переважно без опадков на дворе. Только ночью местами по усходе невеликий короткочасовый дождь, махчима навальница. Температура по ветру ночью плюс 14, плюс 20, днем до 38 градусов тепла. У областных центрах днем у неделю чакается. У Витебску плюс 29, плюс 30. У Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 30. 33, у Гродні плюс 35, плюс 37, у Бресті плюс 36, плюс 38, у Мінську ночью плюс 17, плюс 19, у день плюс 31, плюс 33 без опадков.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая, столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.